0: Darkstar FM, euer schwarzes Radio aus dem Saarland. Wir spielen die beste Musik der schwarzen Szene.
1: Борисовец, браже мой, с Кремлем заключил люлю, бердичу, мэш тох дуэнтарцио бершин, нет, нет, глазнос, Кремль, мново, ах, кафиреву, Михаил Горбачев.
2: This is CCCP, made in Russia.